Кузнера, Анур Хойрмянга Хоринджиргоха, Издасара Харбан Хойрдарудро, Чакумбе Хойрдарудро, Паннерда Аллерна Сентанатая. Туртанна, Некну Олна Пайтне, Некну Дя, Издасара Тутрудурда, Хоримада, Яжо Пайе Урбу Сюхорела, Туанна Гуромие, Урбу Иргенерне, Чатикалгаза. Падан Квасандана, Тао, Бэйко Урбу Чало, Мэн Юэнфэн, Мэн Дихао, Мэн Нан, Гуан Чуян, Су Рэй, Анхэдэ, Нэрдэн Варса. Хоэр Мянга Хорин Чиргохон, Мингугу Яжоу Бэйо Урбу Сихорэлда. Изда Сара, Харбэн Изда Удурра Уркэжэ. Харбдар Сара, Дутэр Удур Чаха. Анна Мэллиба, Анэрна. Падан Квасандана, Тао Бэйко Чало, Туанна Гурум Бэйко Мэйн Тинэкэнэ, Гурнэрэрэнэ Мэллиба. Падан Квасандана, Таэрэ Бэйко Тагадирэлу Нэрдэ. Чалан-чалан, Пас Бэйко Нэрдэ Урбу Иргэн Калгаса. Орымадан Тао, Бэйко Чало Ичудэнэ, Падан Квасандана, Пас Гурнэрэру Кучукусан. Мэдуда, Орымадан Яжоу Бэйо Урбло Сихорэлла. Тото Монголэрэ, Йоги Найму Урбу Иргэн Чисан. Они данные, Тао, Бэйко Чало, Болго Бэйдэн Квасайга. Они хэдун хуанна, Бэйдэн Квасана, Бэйко Урбу Байте, Лупо, Чагдо Жуэ, Ойунгу Бэйдэба. Гурунлуру, Оли Чагдо Жуэ, Бэйко Дэ,